А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

0: выступали главы делегаций и члены правительств.
1: А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет!

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: новости. В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Банки будут строже учитывать неофициальный доход по заявкам на автокредиты. Сумму применят с дисконтом в 10%. Например, при зарплате в конверте в 100 тысяч рублей учтут только 90. И долговую нагрузку посчитают от этой суммы. Одобрение зависит от всех долгов, включая будущий автокредит. Чем ближе общая сумма платежа к половине зарплаты, тем выше вероятность получить отказ. Кстати, неофициальный доход тоже проверят. А подача ложных сведений чревата отказом и ухудшением кредитной истории. В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. В июне продали больше 6 тысяч штук, почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Доля рынка впервые превысила 5%. Популярнее всего у покупателей кроссоверы Voya Free, Evolut iSpace и Geely EX5 MI. Продано больше 1000 штук каждой из этих моделей. Интерес к электрифицированным машинам связан с проблемами доступности топлива. А подключаемые гибриды можно заправлять бензином или заряжать как электромобиль. Управлять багги и вездеходами теперь можно с обычными водительскими правами. Вступил в силу закон, который упростит аренду или прокат подобной техники. Теперь за руль можно садиться с правами категории B, C или D, но с оговорками. Возраст не меньше 19 лет, стаж не меньше года. И перед арендой обязательно нужно пройти инструктаж по безопасному управлению. А вот для тех, кто планирует покупку вездехода или снегохода в личное пользование, правила не меняются. Нужно получать специальные права тракториста-машиниста категории А2. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: В эфире

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 15 июля 1822 года открылась Нижегородская ярмарка, крупнейшая ярмарка в царской России. Впервые за все время строительства ярмарок в России здесь были устроены санитарно-технические помещения. Была построена первая в России подземная сводчатая канализация. В 1840-е годы на ярмарку ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов, в том числе около 500 купцов из Западной Европы и Америки, 220 купцов из Средней Азии. К середине 19 века ярмарка оказывала влияние на состояние всей торговли России. К этому времени был образован уникальный архитектурный ансамбль, который не имел себе равных не только в русском, но и в европейском градостроительстве 19 века. В конце 19-го, начале 20 века было издано много иллюстрированных календарей, путеводителей, художественных альбомов и открыток с видами Нижегородской ярмарки. В советское время было принято постановление о ликвидации Нижегородской ярмарки. Ярмарочные здания приспособили под жилые помещения. Весной 1990 года было принято решение о возрождении Нижегородской ярмарки. Была создана дирекция, а в 1991 году ярмарка приобрела большой экономический размах.
2: 15 июля 1975 года состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран – советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона». 15 июля 1975 года с космодрома Байконур в Советской Республике Казахстан стартовал космический корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Через 8 часов с мыса Канаверал во Флориде, США, поднялась ракета «Сатурн-1Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брентом и Дональдом Слейтоном. На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковочной позиции. Они готовились к беспрецедентной международной космической миссии. Контакт состоялся 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. Через 3 часа после стыковки Леонов в шлюзе приветствовал Стаффорда рукопожатием и фразой «Glad to see you». «Привет, рад тебя видеть», — ответил Стаффорд по-русски. Затем мужчины обнялись. Для телезрителей мира астронавты и космонавты провели телевизионные экскурсии по своим кораблям. Они угощали друг друга, русские подготовили обед, состоящий из пряников, русского черного хлеба, орехов, слив, мясного паштета и творога. Американцы ответили на это индейкой, мясными шариками, супом из морепродуктов с грибами. Звучали тосты за дружбу, вместо водки использовался борщ. Одновременно космонавты совершенствовали процедуру стыковки и проводили научные эксперименты. Некоторые из них продолжились после того, как русские и американцы, проведя вместе почти 2 дня, расстались.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио Infinity.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: Всем знакам стоит отказаться от излишней откровенности в процессе общения с окружающими людьми. Вся информация, озвученная сегодня, будет ловко использована завистниками и недоброжелателями, что станет причиной очень больших неприятностей.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день откажутся выручить давнего приятеля из беды. Вы вспомните, что этот человек всегда очень холодно относился к вашим личным проблемам и решите на этот раз отплатить ему той же монетой.
0: Тельцы в этот день потратят много денежных средств на покупку какой-то модной вещицы. Это приобретение заметно повысит ваш общественный авторитет, но в то же время станет причиной крупного скандала с вашими домочадцами.
2: Для близнецов день пройдет очень спокойно и продуктивно. Вы успешно выполните все ранее запланированные дела, а вечер этого дня проведете на каком-то культурном мероприятии в обществе своей второй половинки.
0: Ракам в этот день следует более оптимистично относиться к текущим проблемам. Ни одна из мелких бытовых неприятностей не способна лишить вас главного, вашего непревзойденного профессионализма, мастерства и великолепного чувства юмора.
2: Львы сегодня будут постоянно ворчать и изводить близких своими необоснованными придирками. Когда вашим родственникам надоест терпеть подобный выход, они решат отправиться на прогулку, чтобы оставить вас наедине с вашим дурным настроением.
0: Девам будет очень важно получать от близких душевное тепло и поддержку. Вы не сможете самостоятельно справиться с грузом нерешенных проблем и начнете искать жилетку, которой можно поведать о своих многочисленных трудностях.
2: Весы сегодня превратятся в генератор блестящих идей относительно дальнейшего семейного будущего. Проблема лишь в том, что большинство ваших родственников откажется от перемен, так как будет морально к ним не готово.
0: Скорпиону удастся сделать очень выгодное приобретение. Товар, который вы закажете через интернет-магазин, станет приятным подарком для членов вашей семьи, а для вас – несомненным поводом для гордости.
2: Стрельцы сегодня будут полны сил и энергии для крупных профессиональных свершений. Ваш энтузиазм поддержит кто-то из давних коллег, и в союзничестве с этим человеком вы сможете реализовать сложнейший проект, который многим оказался не под силу.
0: Козероги сегодня будут философствовать даже там, где это совершенно неуместно. Так ваш ребенок точно не поймет длинные размышления о смысле бытия, с помощью которых вы попытаетесь решить его банальные затруднения.
2: Водолеям сегодня не стоит слишком вдумчиво относиться к критике в свой адрес. Вам следует понять, что замечания, услышанные от коллег, это прежде всего зависть к вашим успехам, а не объективная оценка вашего поведения.
0: Рыбам сегодня сильно навредит своя излишняя мечтательность. Кто-то из более предприимчивых коллег воспользуется шансом преуспеть, пока вы строите воздушные замки и рисуете в своих фантазиях.

0: Контекстная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

Радіо Інфініті.

0: рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ опроверг повышение цен с 1 августа этого года. Ранее в соцсетях со ссылкой на дилеров писали, что в Тольятти планируют провести индексацию. Но завод назвал сообщения фейковыми. Напомним, в январе АвтоВАЗ уже корректировал цены на «Лады». Рост оказался небольшим, в среднем на 0,5%. А «Аура» и «Ларгус» даже подешевели. Концерн АГР сертифицировал новый Tenet Plus L4. В продажу он поступит в ближайшие месяцы. По технике новинка близка Tenet T4L, но чуть компактнее и отличается внешностью. Просто Tenet консервативнее, Tenet Plus ярче и смелее по дизайну. Также ему обещают расширенный набор функций, полностью комплектации пока неизвестны. Двигатели «Лады» «Азимут» будут ставить на «Искру» и «Весту». Они сделают тольяттинские легковушки динамичнее. Вероятно, это произойдет до Нового года. Напомним, для кроссовера «Азимут» АвтоВАЗ модернизировал уже имеющиеся двигатели. Мотор объемом 1,6 литра будет выдавать 120 лошадиных сил, а 1,8 — 132. В Советском Союзе «Москвич» считался маркой более низкого класса в сравнении с «Жигулями». «Жигули» делали на базе импортного «Фиата», а «ЗЛК» с нюансами, но собственная разработка. Московский завод с незавидной репутацией боролся. Даже выпускал люксовую версию «Москвича» 2140 с индексом SL. Подробнее об истории и особенностях этой версии расскажет тест на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: «Инфинити».
3: В городе

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
7: О том, что изменилось в расчетах и кому стоит ждать прибавки к отпускным, агентству Prime рассказала главный бухгалтер юридической группы Екатерина Голубкова. С 1 сентября 2025 года в России действуют новые правила расчета отпускных. Постановление правительства номер 922, по которому бухгалтеры считали средний заработок почти 18 лет, утратило силу. На смену ему пришло положение, утвержденное постановлением от 24 апреля 2025 года. По словам эксперта, базовые принципы начисления отпускных выплат преимущественно не изменились. Как и раньше, отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску. Однако новое положение расширило перечень выплат, которые теперь влияют на размер отпускных для отдельных работников, пояснила она. Теперь в расчет включаются квартальные и годовые премии, а также суммы повышения заработной платы в расчетном периоде. Это главное позитивное изменение для работников.
8: Копейка рубль бережет.
7: Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6%. Сливочное масло подешевело на 1,4%, сообщает Росстат. Среди плодовочной продукции в июне подешевели сладкий перец на 3,5%, бананы на 3%, чеснок на 2,8%, помидоры и свежие грибы на 1,6%. Среди мясных продуктов подешевели сырокопченые колбасы на 0,5%. Из рыбопродукции подешевели охлажденная рыба и мороженое, разделанное лососевых пород по 0,6%. Помимо этого снизились цены на крупы, овсяную и перловую, и рис. Также подешевели ультрапастеризованное молоко, детский творожок, оливковое масло, а также твердые, полутвердые и мягкие сыры, кисломолочные продукты, сметана, кефир, сгущенное молоко с сахаром, фруктово-ягодные консервы для детского питания, шоколад, черный чай в пакетиках, кетчуп и жевательная резинка.
8: Экономика должна быть экономной.
7: Индустрия товаров премиум-класса столкнулась с беспрецедентным вызовом. Новые владельцы многомиллиардных состояний демонстрируют полное безразличие к традиционным атрибутам успеха. Как сообщает Reuters со ссылкой на аналитические отчеты, поколение предпринимателей, разбогатевших на волне технологического бума, предпочитает вложения в личные увлечения, а не в предметы роскоши. Элитная недвижимость, дорогие автомобили и брендовая одежда перестали быть для них символами статуса. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радиостанция Инфинити.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити».
4: С нами тепло.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс открыл карту с наличием топлива и очередей на заправках всем пользователям. В тему данной новости в голову пришла известная песня популярнейшего коллектива советской эстрады вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Автомобили, автомобили буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. А это я все к чему? Водители, тема актуальная. Внимайте! В приложениях Яндекс.Го и Яндекс.Заправки появилась интерактивная карта с информацией о наличии бензина для всех пользователей. Ранее она была доступна только водителям такси. Пока список очередей доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Но в Яндексе обещают, что в ближайшие недели сервис начнет работать и в других городах. Дополнительно есть возможность отфильтровать заправки по типу топлива. Для определения очередей и наличия топлива компания пользуется алгоритмом, схожим с тем, который используется для прогноза пробок, а также задействует информацию сервиса заказа топлива в Яндекс.Заправках, карт и просто опрашивает водителей, проехавших мимо автозаправочных станций или побывавших на них. Одним словом, с Яндекса можно узнать, где есть топливо, а где его нет. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхней Проскова, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: Новости. В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Банки будут строже учитывать неофициальный доход по заявкам на автокредиты. Сумму применят с дисконтом в 10%. Например, при зарплате в конверте в 100 тысяч рублей учтут только 90. И долговую нагрузку посчитают от этой суммы. Одобрение зависит от всех долгов, включая будущий автокредит. Чем ближе общая сумма платежа к половине зарплаты, тем выше вероятность получить отказ. Кстати, неофициальный доход тоже проверят. А подача ложных сведений чревата отказом и ухудшением кредитной истории. В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. В июне продали больше 6 тысяч штук, почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Доля рынка впервые превысила 5%. Популярнее всего у покупателей кроссоверы Voya Free, Evolute iSpace и Geely EX5 MI. Продано больше 1000 штук каждой из этих моделей. Интерес к электрифицированным машинам связан с проблемами доступности топлива. А подключаемые гибриды можно заправлять бензином или заряжать как электромобиль. Управлять багги и вездеходами теперь можно с обычными водительскими правами. Вступил в силу закон, который упростит аренду или прокат подобной техники. Теперь за руль можно садиться с правами категории Б, С или Д, но с оговорками. Возраст не меньше 19 лет, стаж не меньше года. И перед арендой обязательно нужно пройти инструктаж по безопасному управлению. А вот для тех, кто планирует покупку вездехода или снегохода в личное пользование, правила не меняются. Нужно получать специальные права тракториста-машиниста категории А2. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радио Инфинити.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу все полуфиналисты известны. Во вторник сыграют Франция и Испания, а в среду на поле выйдут футболисты Аргентины и Англии. Аргентинцы за 20 минут до окончания четвертьфинальной встречи со Швейцарией получили численное преимущество. С поля был удален Эмбало. Основное время завершилось в ничью 1-1, и в дополнительное Аргентина забила еще два мяча. Победа южноамериканцев со счетом 3-1. На счету Месси голевая передача. Без дополнительного времени не обошлось в игре Англия-Норвегия. Холланд забить не смог. Его даже заменили во втором экстра-тайме. Зато Джуд Беллингем забил два мяча, и англичане выиграли 2-1. Тем временем главный тренер сборной Сенегала Пап Тиаф уволен из национальной команды. Напомним, что сенегальцы в 1/16 финала проиграли Бельгии 2-3. Тиаф возглавлял команду с 24 года. В 2026 году сборная Сенегала под его руководством стала обладателем Кубка Африканских наций. Однако позднее Африканская конфедерация футбола присудила сборной Сенегала техническое поражение из-за поведения тренера и игроков во время финального матча против марокканцев. Первой ракетке мира Яне Кусинеру второй год подряд удалось выиграть Уимблдон. В финале итальянцу противостоял недавний победитель Ролан Гаррос Александр Зверев из Германии. Матч получился сложным. Две партии тай-брейк, и все же Синер взял верх в четырех партиях. Из-за аномальной жары на Тур де Франс 9-й этап пришлось сокращать на 30 километров. Его выиграл опытный нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул, многократный чемпион мира и Европы. Второе место у норвежца Йоханнесена. Тройку сильнейших замкнул британец Том Питкок. Лидер общего зачета Тадей Погачер, словенец, был на финише 11-м. Он по-прежнему впереди в генеральной классификации. Датчанин Вингегор на втором месте в общем зачете. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор вернулся в абсолютный бойцовский чемпионат спустя 5 лет и не смог завершить бой против американца Макса Холлоуэя из-за травмы ноги. Причиной травмы колена стало неудачное приземление после эффектного удара ногой в прыжке на первых секундах боя. После этого Макгрегор пытался продолжить поединок, но рефери был вынужден остановить бой. Сразу после этого ирландец покинул арену. Чемпионка мира по художественной гимнастике Стеляна Николова из Болгарии выиграла этап Кубка мира в Милане в упражнениях с лентой. Второе место в россиянке Арины Ковшовой. Тройку лучших замкнула Тахмина Икромова из Узбекистана. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.

0: Каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: О том, что изменилось в расчетах и кому стоит ждать прибавки к отпускным, агентству Prime рассказала главный бухгалтер юридической группы Екатерина Голубкова. С 1 сентября 2025 года в России действуют новые правила расчета отпускных. Постановление правительства номер 922, по которому бухгалтеры считали средний заработок почти 18 лет, утратило силу. На смену ему пришло положение, утвержденное постановлением от 24 апреля 2025 года. По словам эксперта, базовые принципы начисления отпускных выплат преимущественно не изменились. Как и раньше, отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску. Однако новое положение расширило перечень выплат, которые теперь влияют на размер отпускных для отдельных работников, пояснила она. Теперь в расчет включаются квартальные и годовые премии, а также суммы повышения заработной платы в расчетном периоде. Это главное позитивное изменение для работников.
0: Копейка рубль бережет.
1: Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6%, сливочное масло подешевело на 1,4%, сообщает Росстат. Среди плодовочной продукции в июне подешевели сладкий перец на 3,5%, бананы на 3%, чеснок на 2,8%, помидоры и свежие грибы на 1,6%. Среди мясных продуктов подешевели сырокопченые колбасы на 0,5%, из рыбопродукции подешевели охлажденная рыба и мороженое, разделанное лососевых пород по 0,6%. Помимо этого снизились цены на крупы, овсяную и перловую, и рис. Также подешевели ультрапастеризованное молоко, детский творожок, оливковое масло, а также твердые, полутвердые и мягкие сыры, кисломолочные продукты, сметана, кефир, сгущенное молоко с сахаром, фруктово-ягодные консервы для детского питания, шоколад, черный чай в пакетиках, кетчуп и жевательная резинка.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Индустрия товаров премиум-класса столкнулась с беспрецедентным вызовом. Новые владельцы многомиллиардных состояний демонстрируют полное безразличие к традиционным атрибутам успеха. Как сообщает Reuters со ссылкой на аналитические отчеты, поколение предпринимателей, разбогатевших на волне технологического бума, предпочитает вложения в личные увлечения, а не в предметы роскоши. Элитная недвижимость, дорогие автомобили и брендовая одежда перестали быть для них символами статуса. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радиостанция Infinity.

0: отличается не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

Радио Infinity.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 15 июля 1822 года открылась Нижегородская ярмарка, крупнейшая ярмарка в царской России. Впервые за все время строительства ярмарок в России здесь были устроены санитарно-технические помещения. Была построена первая в России подземная сводчатая канализация. В 1840-е годы на ярмарку ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов, в том числе около 500 купцов из Западной Европы и Америки, 220 купцов из Средней Азии. К середине 19 века ярмарка оказывала влияние на состояние всей торговли России. К этому времени был образован уникальный архитектурный ансамбль, который не имел себе равных не только в русском, но и в европейском градостроительстве 19 века. В конце 19-го, начале 20 века было издано много иллюстрированных календарей, путеводителей, художественных альбомов и открыток с видами Нижегородской ярмарки. В советское время было принято постановление о ликвидации Нижегородской ярмарки. Ярмарочные здания приспособили под жилые помещения. Весной 1990 года было принято решение о возрождении Нижегородской ярмарки. Была создана дирекция, а в 1991 году ярмарка приобрела большой экономический размах.
2: 15 июля 1975 года состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран – советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона». 15 июля 1975 года с космодрома Байконур в Советской Республике Казахстан стартовал космический корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Через 8 часов с мыса Канаверал во Флориде, США, поднялась ракета «Сатурн-1Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брентом и Дональдом Слейтоном. На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковочной позиции. Они готовились к беспрецедентной международной космической миссии. Контакт состоялся 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. Через 3 часа после стыковки Леонов в шлюзе приветствовал Стаффорда рукопожатием и фразой «Glad to see you». «Привет, рад тебя видеть», — ответил Стаффорд по-русски. Затем мужчины обнялись. Для телезрителей мира астронавты и космонавты провели телевизионные экскурсии по своим кораблям. Они угощали друг друга. Русские подготовили обед, состоящий из пряников, русского черного хлеба, орехов, слив, мясного паштета и творога. Американцы ответили на это индейкой, мясными шариками, супом из морепродуктов с грибами. Звучали тосты за дружбу. Вместо водки использовался борщ. Одновременно космонавты совершенствовали процедуру стыковки и проводили научные эксперименты. Некоторые из них продолжились после того, как русские и американцы, проведя вместе почти 2 дня, расстались.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Радио Infinity.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Всем знакам стоит отказаться от излишней откровенности в процессе общения с окружающими людьми. Вся информация, озвученная сегодня, будет ловко использована завистниками и недоброжелателями, что станет причиной очень больших неприятностей.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день откажутся выручить давнего приятеля из беды. Вы вспомните, что этот человек всегда очень холодно относился к вашим личным проблемам и решите на этот раз отплатить ему той же монетой.
0: Тельцы в этот день потратят много денежных средств на покупку какой-то модной вещицы. Это приобретение заметно повысит ваш общественный авторитет, но в то же время станет причиной крупного скандала с вашими домочадцами.
2: Для близнецов день пройдет очень спокойно и продуктивно. Вы успешно выполните все ранее запланированные дела, а вечер этого дня проведете на каком-то культурном мероприятии в обществе своей второй половинки.
0: Ракам в этот день следует более оптимистично относиться к текущим проблемам. Ни одна из мелких бытовых неприятностей не способна лишить вас главного, вашего непревзойденного профессионализма, мастерства и великолепного чувства юмора.
2: Львы сегодня будут постоянно ворчать и изводить близких своими необоснованными придирками. Когда вашим родственникам надоест терпеть подобный выход, они решат отправиться на прогулку, чтобы оставить вас наедине с вашим дурным настроением.
0: Девам будет очень важно получать от близких душевное тепло и поддержку. Вы не сможете самостоятельно справиться с грузом нерешенных проблем и начнете искать жилетку, которой можно поведать о своих многочисленных трудностях.
2: Весы сегодня превратятся в генератор блестящих идей относительно дальнейшего семейного будущего. Проблема лишь в том, что большинство ваших родственников откажется от перемен, так как будет морально к ним не готово.
0: Скорпиону удастся сделать очень выгодное приобретение. Товар, который вы закажете через интернет-магазин, станет приятным подарком для членов вашей семьи, а для вас – несомненным поводом для гордости.
2: Стрельцы сегодня будут полны сил и энергии для крупных профессиональных свершений. Ваш энтузиазм поддержит кто-то из давних коллег, и в союзничестве с этим человеком вы сможете реализовать сложнейший проект, который многим оказался не под силу.
0: Козероги сегодня будут философствовать даже там, где это совершенно неуместно. Так ваш ребенок точно не поймет длинные размышления о смысле бытия, с помощью которых вы попытаетесь решить его банальные затруднения.
2: Водолеям сегодня не стоит слишком вдумчиво относиться к критике в свой адрес. Вам следует понять, что замечания, услышанные от коллег, это прежде всего зависть к вашим успехам, а не объективная оценка вашего поведения.
0: Рыбам сегодня сильно навредит своя излишняя мечтательность. Кто-то из более предприимчивых коллег воспользуется шансом преуспеть, пока вы строите воздушные замки и рисуете в своих

0: открывая футбольную Америку.
1: Футболисты Аргентины обыграли Швейцарию в дополнительное время со счетом 3-1 и вышли в полуфинал чемпионата мира. Уже на 10-й минуте с передачи Лионеля Месси счет открыл МакАлистер, и почти час швейцарцам потребовалось, чтобы отыграться. И потом они сделали сопернику царский подарок. На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Брель Эмболо, но за оставшиеся 18 минут аргентинцам не удалось реализовать свое численное преимущество, и были назначены два дополнительных тайма по 15 минут. И только в заключительном экстра-тайме футболисты Швейцарии выдохлись. Сначала на 112-й минуте Хулиан Альварес выводит южноамериканцев вперед, а под самый занавес Лаутаро Мартинес забивает еще один мяч. После игры Месси сказал, что сборная Аргентины приучила людей к непривычным вещам. Не просто пройти путь от чемпионов мира, выиграв все, что мы выиграли, и продолжать выступать в соревновании с сохранением того же уровня, подчеркнул Месси.
0: Плавали, знаем.
1: В другом четвертьфинале матча Англия и Норвегия многие ждали чуда от Эрлинга Холланда, но ведь нападающая эта позиция зависимая, матч проходил с территориальным преимуществом англичан, а открыли счет норвежцы на 36-й минуте. Сумасшедший по красоте гол с левого угла штрафной площади в дальнюю девятку забил Андрес Шильдеруп. Но Норвегия до перерыва преимущество не удержала, и уже в компенсированное время к первому тайму Джуд Биллингем счет сравнял. До окончания основного времени счет не изменился, а в самом начале дополнительного времени похожую ошибку с бельгийским вратарем совершил норвежский кипер Нюланд. Он перед собой отбил дальний удар Моргана Роджерса, и на добивание успел Джуд Биллингем, который оформил дубль. 2-1 победа англичан в дополнительное время. После матча Эрлинг Холланд, только представьте, провел 2 часа на трибунах, общаясь с семьей и фанатами. Это после того, как Норвегия вылетела. Эрлинг последним из норвежской команды покинул стадион. Он раздавал автографы, поблагодарил болельщиков, сфотографировал и пообщался с ними. Кто еще на такое способен?
0: На капитанском мостике.
1: Тем временем президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что вопрос расширения чемпионата мира до 64 команд будет обсуждаться после завершения текущего турнира. Есть важный нюанс. Инфантино хочет расширить мундиаль. Для этого Инфантино планирует заручиться поддержкой своих союзников среди африканских футбольных функционеров. Взамен они будут добиваться изменения устава, чтобы Инфантино смог получить еще один дополнительный срок, а он был избран впервые в 2016 году.

0: сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: «Радио Инфинити».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-42-22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал обновленную Ниву Легенд. Классический внедорожник будут выпускать в двух версиях. Первая с модернизированным двигателем на 90 лошадиных сил, он мощнее и экономичнее прежнего. Вторая Нива Спорт с мотором на 122 лошадиные силы. Производство стартует 20 июля, а в продаже машина появится в сентябре. Истео открыл предзаказ на гибридный кроссовер V27. Сделан на базе аналога от концерна Chery. Стоит 5 700 000 рублей. Возможно, субсидия до 900 000 по госпрограмме. Тогда высокотехнологичный гибридный кроссовер с внешностью в духе Land Rover будет стоить на уровне Джили Манжаро. У дилеров машины появятся осенью. Джетур, Теннет, Амода и Джеланд включат в список машин для такси. В Минпромторге сообщили, что автомобили этих марок соответствуют требованиям локализации. Все основные препятствия уже преодолены. Осталось оформить документы. Напомним, на первом этапе перечень доступных для такси автомобилей был ограничен, но его постепенно расширяют. Недавно в России стартовали продажи Avior V90. Это новое название знакомой марки фургонов и микроавтобусов Maxus. Машина получилась удобной. По динамике сопоставима с легковушками. Выглядит по-европейски. В салоне много кнопок для всех основных функций. Но ценник уж слишком велик по меркам своего класса. Подробнее об Avior V90 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.

0: Новости.
1: Правительство запретило экспорт дизельного топлива. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России распространилась новая мошенническая схема с топливными купонами. Работает она так. В мессенджер или на электронную почту приходит рассылка с предложением получить купон на топливо. По нему якобы можно получить скидку на заправки или заправиться вне очереди. Для этого могут предлагать заполнить анкету с личными данными или внести предоплату. Мошенники могут представляться сотрудниками заправочных сетей и запугивать жертву тем, что топливо вот-вот закончится. Правительство запретило экспорт дизельного топлива, в том числе судового и газойля. Раньше ограничения тоже были, но действовали только для трейдеров, нефтебаз и других компаний, которые не производят топливо. Теперь запрет распространяется и на производителей. Эмбарго продлится как минимум до конца июля, затем его, возможно, продлят. Решение объяснили необходимостью стабилизировать внутренний рынок топлива, особенно в период повышенного спроса. Сейчас продолжается отпускной сезон и период активных сельхозработ. Сбер запустил сервис с информацией о наличии топлива. Для клиентов банка работает через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Для всех остальных через веб-сервис на сайте sberazs.ru. Сервис собирает информацию о транзакциях. Если на заправке оплачивали покупки карты Сбера, это сигнал, что топливо есть. Другие водители могут принять решение, ехать на заправку или нет. Напомним, ранее подобный сервис запустил Т-банк. Также узнавать о наличии бензина можно через Яндекс.Заправки или сервис «Где-бенз.ру». Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Радио Infinity. Великолепная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл Хейден. Реклама.
1: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
0: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Алиса теперь может рассказать, что происходит в кадре IP-камеры. Голосовой помощник Алиса теперь может сообщать пользователям о том, что видят фирменные IP-камеры наблюдения. Например, узнать это можно через Bluetooth-колонку или наушники. Новая функция работает так. Если камера подключена к экосистеме умного дома вместе, например, с наушниками Яндекс.Дропс, то через последние можно попросить Алису посмотреть, что сейчас в кадре. Например, стоит ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота, спит ли ребенок, подходит ли костюм для собеседования и многое другое. Помимо наушников поддерживаются Яндекс.Станции, ТВ-станции и просто чат с Алисой. Без подписки доступны 20 запросов в месяц, а с уровнем экстра или стандарт – неограниченное количество. Новая возможность работает на основе визуальной языковой модели. Еще добавили 3 новые функции. Автоматическое включение записи по определенному событию в кадре. Голосовой поиск сцен и эпизодов из видеоархива в свободной форме. Возможность добавить 3 положения камеры и голосом переключаться между ними. Поиск по видео включает в себя даже отдельные сцены. К примеру, можно найти ролик, где люди поют под гитару или играют собакой. А сценарии для начала съемки включают в себя неограниченное число событий, вроде тех, когда в кадре появляется питомец или кто-то подходит к двери. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: Infinity.
1: Let's get it started in here.

больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Завод «Дорогобушка Тломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Радиостанция Infinity.
1: Смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и

0: побеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Инфинити.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу все полуфиналисты известны. Во вторник сыграют Франция и Испания, а в среду на поле выйдут футболисты Аргентины и Англии. Аргентинцы за 20 минут до окончания четвертьфинальной встречи со Швейцарией получили численное преимущество. С поля был удален Эмбало. Основное время завершилось в ничью 1-1, и в дополнительное Аргентина забила еще два мяча. Победа южноамериканцев со счетом 3-1. На счету Месси голевая передача. Без дополнительного времени не обошлось в игре Англия-Норвегия. Холланд забить не смог. Его даже заменили во втором экстратайме. Зато Джуд Беллингем забил два мяча, и англичане выиграли 2-1. Тем временем главный тренер сборной Сенегала Пап Тиаф уволен из национальной команды. Напомним, что сенегальцы в 1/16 финала проиграли Бельгии 2-3. Тиаф возглавлял команду с 24 года. В 2026 году сборная Сенегала под его руководством стала обладателем Кубка Африканских наций. Однако позднее Африканская конфедерация футбола присудила сборной Сенегала техническое поражение из-за поведения тренера и игроков во время финального матча против марокканцев. Первой ракетке мира Яни Кусинеру второй год подряд удалось выиграть Уимблдон. В финале итальянцу противостоял недавний победитель Ролан Гаррос Александр Зверев из Германии. Матч получился сложным. Две партии тай-брейк, и все же Синер взял верх в четырех партиях. Из-за аномальной жары на Тур де Франс 9-й этап пришлось сокращать на 30 километров. Его выиграл опытный нидерландский велогонщик Мате ван дер Пул, многократный чемпион мира и Европы. Второе место у норвежца Йоханнесена, тройку сильнейших замкнул британец Том Питкок. Лидер общего зачета Тадей Погачер, словенец, был на финише 11-м. Он по-прежнему впереди в генеральной классификации. Датчанин Вингегор на втором месте в общем зачете. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор вернулся в абсолютный бойцовский чемпионат спустя 5 лет и не смог завершить бой против американца Макса Хэллоуэя из-за травмы ноги. Причиной травмы колена стало неудачное приземление после эффектного удара ногой в прыжке на первых секундах боя. После этого Макгрегор пытался продолжить поединок, но рефери был вынужден остановить бой. Сразу после этого ирландец покинул арену. Чемпионка мира по художественной гимнастике Стеляна Николова из Болгарии выиграла этап Кубка мира в Милане в упражнениях с лентой. Второе место в россиянке Арины Ковшовой. Тройку лучших замкнула Тахмина Икромова из Узбекистана. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.
3: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: За январь-июнь 2026 года посещаемость заведений общепита по России сократилась на 6-10%. Это следует из подсчетов Эватора, с которыми ознакомился «Коммерсант». Трафик в кафе упал на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым на 6%. В чек-индексе подсчитали, что за полгода в московских заведениях всех сегментов трафик сократился на 8%, в фастфуд-точках на 2%, в среднем по рынку транзакции снизились на 7-17%, сообщили в кафе. Гендиректор сервиса для оплаты чаевых Оксана Белякова объяснила падение трафика стремлением потребителей сократить расходы. В сегменте кофеен тенденция объясняется высокой конкуренцией и плотностью рынка.
2: Деньги дороги, как память.
3: За год говядина подорожала на 15%. Средняя стоимость по России на 1 июля составила 744 рубля за килограмм, подсчитал «Коммерсант» на основе данных Росстата. Этот вид мяса вырос в цене быстрее остальных, поскольку его производство остается более затратным и длительным по сравнению с другими видами продукции, сообщили в Минсельхозе России. Другие участники рынка связывают подорожание говядины с внутренним дефицитом. В январе-марте текущего года поголовье рогатого скота сократилось почти на 4%, а производство мяса упало на 5,7% год к году. В Мираторге одной из причин подорожания говядины назвали беспошлинный импорт, который усиливает конкуренцию с российскими производителями и приводит к сокращению собственного производства.
2: Расти большой.
3: Наиболее высокие ожидания по зарплате в июне 2026 года среди россиян отмечены у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, высшего и среднего менеджмента, а также у работников сельскохозяйственной отрасли, следует из исследования HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Самые высокие зарплатные ожидания в июне зафиксированы у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга – 170 тысяч рублей, высшего и среднего менеджмента – 160 тысяч, а также у работников сельскохозяйственной отрасли 120 тысяч рублей, говорится в сообщении. При этом, как уточняется в исследовании, почти каждый второй россиянин, 47%, не готов снижать свои зарплатные ожидания ради сохранения нынешнего места работы или гарантированного трудоустройства на новую должность. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити

0: Умение удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 15 июля 1822 года открылась Нижегородская ярмарка, крупнейшая ярмарка в царской России. Впервые за все время строительства ярмарок в России здесь были устроены санитарно-технические помещения. Была построена первая в России подземная сводчатая канализация. В 1840-е годы на ярмарку ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов, в том числе около 500 купцов из Западной Европы и Америки, 220 купцов из Средней Азии. К середине 19 века ярмарка оказывала влияние на состояние всей торговли России. К этому времени был образован уникальный архитектурный ансамбль, который не имел себе равных не только в русском, но и в европейском градостроительстве 19 века. В конце 19-го, начале 20 века было издано много иллюстрированных календарей, путеводителей, художественных альбомов и открыток с видами Нижегородской ярмарки. В советское время было принято постановление о ликвидации Нижегородской ярмарки. Ярмарочные здания приспособили под жилые помещения. Весной 1990 года было принято решение о возрождении Нижегородской ярмарки. Была создана дирекция, а в 1991 году ярмарка приобрела большой экономический размах.
2: 15 июля 1975 года состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран – советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона». 15 июля 1975 года с космодрома Байконур в Советской Республике Казахстан стартовал космический корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Через 8 часов с мыса Канаверал во Флориде, США, поднялась ракета «Сатурн-1Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брентом и Дональдом Слейтоном. На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковочной позиции. Они готовились к беспрецедентной международной космической миссии. Контакт состоялся 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. Через 3 часа после стыковки Леонов в шлюзе приветствовал Стаффорда рукопожатием и фразой «Glad to see you». «Привет, рад тебя видеть», — ответил Стаффорд по-русски. Затем мужчины обнялись. Для телезрителей мира астронавты и космонавты провели телевизионные экскурсии по своим кораблям. Они угощали друг друга. Русские подготовили обед, состоящий из пряников, русского черного хлеба, орехов, слив, мясного паштета и творога. Американцы ответили на это индейкой, мясными шариками, супом из морепродуктов с грибами. Звучали тосты за дружбу. Вместо водки использовался борщ. Одновременно космонавты совершенствовали процедуру стыковки и проводили научные эксперименты. Некоторые из них продолжились после того, как русские и американцы, проведя вместе почти 2 дня, расстались.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Лучшие рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: Новости.
1: Правительство запретило экспорт дизельного топлива. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России распространилась новая мошенническая схема с топливными купонами. Работает она так. В мессенджер или на электронную почту приходит рассылка с предложением получить купон на топливо. По нему якобы можно получить скидку на заправки или заправиться вне очереди. Для этого могут предлагать заполнить анкету с личными данными или внести предоплату. Мошенники могут представляться сотрудниками заправочных сетей и запугивать жертву тем, что топливо вот-вот закончится. Правительство запретило экспорт дизельного топлива, в том числе судового и газойля. Раньше ограничения тоже были, но действовали только для трейдеров, нефтебаз и других компаний, которые не производят топливо. Теперь запрет распространяется и на производителей. Эмбарго продлится как минимум до конца июля, затем его, возможно, продлят. Решение объяснили необходимостью стабилизировать внутренний рынок топлива, особенно в период повышенного спроса. Сейчас продолжается отпускной сезон и период активных сельхозработ. Сбер запустил сервис с информацией о наличии топлива. Для клиентов банка работает через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Для всех остальных через веб-сервис на сайте sberazs.ru. Сервис собирает информацию о транзакциях. Если на заправке оплачивали покупки картой Сбера, это сигнал, что топливо есть. Другие водители могут принять решение, ехать на заправку или нет. Напомним, ранее подобный сервис запустил Т-банк. Также узнавать о наличии бензина можно через Яндекс.Заправки или сервис «Где бензин?». Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио Infinity.

0: делаете такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Алиса теперь может рассказать, что происходит в кадре IP-камеры. Голосовой помощник Алиса теперь может сообщать пользователям о том, что видят фирменные IP-камеры наблюдения. Например, узнать это можно через Bluetooth-колонку или наушники. Новая функция работает так. Если камера подключена к экосистеме умного дома вместе, например, с наушниками Яндекс.Дропс, то через последние можно попросить Алису посмотреть, что сейчас в кадре. Например, стоит ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота, спит ли ребенок, подходит ли костюм для собеседования и многое другое. Помимо наушников поддерживаются Яндекс.Станции, ТВ-станции и просто чат с Алисой. Без подписки доступны 20 запросов в месяц, а с уровнем экстра или стандарт – неограниченное количество. Новая возможность работает на основе визуальной языковой модели. Еще добавили 3 новые функции. Автоматическое включение записи по определенному событию в кадре. Голосовой поиск сцен и эпизодов из видеоархива в свободной форме. Возможность добавить 3 положения камеры и голосом переключаться между ними. Поиск по видео включает в себя даже отдельные сцены. К примеру, можно найти ролик, где люди поют под гитару или играют собакой. А сценарии для начала съемки включают в себя неограниченное число событий, вроде тех, когда в кадре появляется питомец или кто-то подходит к двери. На этом пока все. Услышимся!

0: о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал обновленную Ниву Легенд. Классический внедорожник будут выпускать в двух версиях. Первая с модернизированным двигателем на 90 лошадиных сил, он мощнее и экономичнее прежнего. Вторая Нива Спорт с мотором на 122 лошадиные силы. Производство стартует 20 июля, а в продаже машина появится в сентябре. Истео открыл предзаказ на гибридный кроссовер V27. Сделан на базе аналога от концерна Cherry. Стоит 5 миллионов 700 тысяч рублей. Возможно, субсидия до 900 тысяч по госпрограмме. Тогда высокотехнологичный гибридный кроссовер с внешностью в духе Land Rover будет стоить на уровне Джили Манджаро. У дилеров машины появятся осенью. Джетур, Теннет, Амода и Джеланд включат в список машин для такси. В Минпромторге сообщили, что автомобили этих марок соответствуют требованиям локализации. Все основные препятствия уже преодолены. Осталось оформить документы. Напомним, на первом этапе перечень доступных для такси автомобилей был ограничен, но его постепенно расширяют. Недавно в России стартовали продажи Avior V90. Это новое название знакомой марки фургонов и микроавтобусов Maxus. Машина получилась удобной, по динамике сопоставима с легковушками. Выглядит по-европейски, в салоне много кнопок для всех основных функций, но ценник уж слишком велик по меркам своего класса. Подробнее об Avior V90 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Инфинити»

0: новости страны и мира. О главном.
1: Политик Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов и семей с детьми-инвалидами с 50 до 100%. Сейчас инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, компенсируется половина расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Согласно пояснительной записке, инициатива предусматривает повышение размера компенсации с действующих 50% до полного возмещения расходов. По мнению автора законопроекта, принятие этой меры позволит сохранить доступность жилья для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, а также повысить доверие к системе социальной защиты. Россиян предупредили об опасности использования Wi-Fi в отелях. Почти каждая четвертая сеть Wi-Fi в мире не использует шифрование, что позволяет злоумышленникам перехватывать передаваемые через нее пароли и другие персональные данные. Об этом газете.ру рассказал специалист по информационной безопасности Иван Волков. В России защищены около 76% беспроводных сетей, а примерно четверть имеют слабую защиту или не используют ее вовсе. Отель не союзник в вопросах безопасности, его задача – дать вам интернет, а не защитить ваши данные. Открытые, незашифрованные точки встречаются даже в пятизвездочных отелях, сказал Волков. Эксперт отметил, что после появления массовых генеративных нейросетей число фишинговых атак на гостиничный сектор выросло на 500-900%. И в завершении выпуска. Только 4% россиян считают себя богатыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ. Исследование показало, что среди мужчин доля тех, кто относит себя к богатым, составляет 5%, тогда как среди женщин – 3%. Чаще других о своем высоком уровне благосостояния заявляли представители так называемого «поколения оттепели». Россияне, родившиеся до 1947 года. В этой возрастной группе богатыми считают себя 9% опрошенных. Согласно результатам опроса, 21% респондентов пока не достигли высокого уровня достатка, однако уверены, что смогут стать богатыми. Среди молодежи до 25 лет такого мнения придерживаются 60% участников исследования. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
0: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Правильная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Испании обыграла Францию в полуфинале чемпионата мира 2-0. Красная фурия вышла в финал, а заодно прервала серию французов из двух финалов подряд. В Далласе испанцы забили по голу в каждом тайме и не позволили сопернику создать ни одного по-настоящему опасного момента. На 22-й минуте Ламин Ямаль, которому накануне исполнилось 19 лет, ворвался в штрафную и подставил ногу под неуклюжий удар мимо мяча Люки Диня. Арбитр указал на точку. Микель Айарсабль хладнокровно развел вратаря и мяч по углам. Этот гол стал для нападающего пятым на турнире, и после него Франция впервые на этом чемпионате мира стала уступать в счете. А на 58-й минуте после стенки с Дани Ольмо рандеву с вратарем выиграл Педро Порро. Защитник отличился во втором матче подряд. В четвертьфинале с Бельгией он тоже забил. Интересно, что Испания не выходила в финал чемпионата мира с 2010 года, когда выиграла свой единственный титул.
0: Плавали, знаем.
1: Перед вторым полуфиналом в Лондоне решили поддержать сборную Англии необычным способом. В честь Гарри Кейна и Джуда Беллингема временно переименовали две станции метро. Выбор не случайен. Кейн и Беллингем забили 12 из 13 голов Англии на турнире по 6 каждый. В полуфинале англичане сыграют с Аргентиной.
0: Попутного ветра.
1: Капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс перешел из Астон Виллы в Манчестер Юнайтед. На чемпионате мира он провел 4 матча, забил 2 гола в 1/16 финала против Сенегала, но получил травму подколенного сухожилия на разминке перед четвертьфиналом с Испанией. К слову, до этой стадии он суммарно преодолел на футбольном поле на этом турнире почти 62 километра, больше, чем кто-либо из игроков. В прошлом сезоне Юри помог команде выиграть Лигу Европы и дважды выйти в Лигу чемпионов. В активе бельгийца также бронза чемпионата мира 2018 года. Теперь он будет укреплять полузащиту МЮ под руководством Майкла Каррика.
0: Против течения.
1: Судьи на этом чемпионате мира подвергались критике с такой регулярностью, что теперь это может выйти боком самим критикам. По информации The Athletic, FIFA планирует открыть дисциплинарные дела против нескольких тренеров и игроков, позволявших себе резкие высказывания в адрес арбитров. Но наказывать их будут не сразу. Федерация отложила все решения до завершения турнира. В списке потенциальных нарушителей главный тренер сборной Англии Томас Тухель, наставник египтян Хасам Хасан и защитник швейцарской команды Мануэль Аканджи. Это были некоторые итоги 34-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Радиостанция «Infinity».

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 9.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 16 июля, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем от 4 до 11 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, во второй половине дня начнет расти. Температура ночью 12-14, а днем 20-22 градуса тепла. В пятницу, 17 июля, малооблачная без осадков, ночью 8-10, а днем 20-22, в субботу 18 июля также малооблачные без осадков, а днем до плюс 24, в воскресенье до плюс 28, вечером пройдут дожди и грозы. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал обновленную Ниву Легенд. Классический внедорожник будут выпускать в двух версиях. Первая с модернизированным двигателем на 90 лошадиных сил. Он мощнее и экономичнее прежнего. Вторая — Нива Спорт с мотором на 122 лошадиные силы. Производство стартует 20 июля, а в продаже машина появится в сентябре. Истео открыл предзаказ на гибридный кроссовер V27. Сделан на базе аналога от концерна Chery. Стоит 5 700 000 рублей. Возможно, субсидия до 900 000 по госпрограмме. Тогда высокотехнологичный гибридный кроссовер с внешностью в духе Land Rover будет стоить на уровне Джили Манжаро. У дилеров машины появятся осенью. Джетур, Теннет, Амода и Джеланд включат в список машин для такси. В Минпромторге сообщили, что автомобили этих марок соответствуют требованиям локализации. Все основные препятствия уже преодолены. Осталось оформить документы. Напомним, на первом этапе перечень доступных для такси автомобилей был ограничен, но его постепенно расширяют. Недавно в России стартовали продажи Avior V90. Это новое название знакомой марки фургонов и микроавтобусов Maxus. Машина получилась удобной. По динамике сопоставима с легковушками. Выглядит по-европейски. В салоне много кнопок для всех основных функций. Но ценник уж слишком велик по меркам своего класса. Подробнее об Avior V90 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: «Радио Инфинити».

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
5: Новости спорта.
6: Сборная Испании обыграла Францию 2-0 в полуфинале чемпионата мира и впервые с 2010 года вышла в финал Мундиаля. Пятый для себя гол на этом турнире с пенальти забил испанский нападающий Микель Ойарсабль. Это произошло в первом тайме, а удвоил преимущество защитник Педро Порро во втором. Французы так и не смогли ответить. Их лучший бомбардир Килиан Мбаппе остался без голов, а команда завершила матч с минимальным количеством моментов у ворот Унаи Симона. Благодаря этой победе «Красная фурия» продлила серию без поражений в основное время до 37 матчей. Это повторение мирового рекорда Италии. В последний раз действующие чемпионы Европы проигрывали в отборе к тому самому триумфальному турниру. Руководство Манчестер Юнайтед подписало капитана сборной Бельгии Юри Тильманса, который перешел из Астон Виллы. Сумма сделки – 35 миллионов фунтов стерлингов. Тильманс заключил 5-летний контракт. В минувшем сезоне бельгиец помог Вилле выиграть Лигу Европы, забив победный гол в финале против Фрайбурга, а на чемпионате мира вместе с бельгийской сборной вышел в четвертьфинал и отметился дублем в матче 1-16 против Сенегала. Олимпийская чемпионка, биатлонистка Галина Куклева скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Вершиной ее карьеры стала победа в спринте на играх 1998 года в Нагано, где она опередила немку Уши Дизель всего на 0,7 секунды. В активе Куклевой также серебро в эстафете на Олимпиаде в Нагано и бронза в эстафете на играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Всего за карьеру она трижды становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках, одержала 23 победы на этапах Кубка мира, 9 из которых в личных дисциплинах. Словенский велогонщик Тадей Погачар одержал победу на 10-м этапе Тур де Франс для четырехкратного чемпиона Большой Петли. Это уже третий успех в этой многодневке и 24-я победа в карьере. Он укрепил свое лидерство в общем зачете, опережая ближайшего преследователя Юнаса Винигара на 3 минуты 36 секунд. Пресс-служба московского «Спартака» объявила о переходе испанского защитника Виктора Парады из «Алавеса». Красно-белые подписали с 24-летним футболистом 4-летний контракт. Сумма трансфера около 6 миллионов евро. Парада стал первым новичком «Спартака» в летнее трансферное окно. В минувшем сезоне защитник провел за «Алавес» 33 матча во всех турнирах и отметился 3 голевыми передачами. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио Инфинити.

0: любимый – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Инфинити.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: За январь-июнь 26 года посещаемость заведений общепита по России сократилась на 6-10%. Это следует из подсчетов Эватора, с которыми ознакомился «Коммерсант». Трафик в кафе упал на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым на 6%. В чек-индексе подсчитали, что за полгода в московских заведениях всех сегментов трафик сократился на 8%, в фастфуд-точках на 2%, в среднем по рынку транзакции снизились на 7-17%, сообщили в кафе. Гендиректор сервиса для оплаты чаевых Оксана Белякова объяснила падение трафика стремлением потребителей сократить расходы. В сегменте кофеен тенденция объясняется высокой конкуренцией и плотностью рынка.
0: Деньги дороги, как память.
1: За год говядина подорожала на 15%. Средняя стоимость по России на 1 июля составила 744 рубля за килограмм, подсчитал «Коммерсант» на основе данных Росстата. Этот вид мяса вырос в цене быстрее остальных, поскольку его производство остается более затратным и длительным по сравнению с другими видами продукции, сообщили в Минсельхозе России. Другие участники рынка связывают подорожание говядины с внутренним дефицитом. В январе-марте текущего года поголовье рогатого скота сократилось почти на 4%, а производство мяса упало на 5,7% год к году. В Мираторге одной из причин подорожания говядины назвали беспошлинный импорт, который усиливает конкуренцию с российскими производителями и приводит к сокращению собственного производства.
0: Расти большой.
1: Наиболее высокие ожидания по зарплате в июне 26 года среди россиян отмечены у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, высшего и среднего менеджмента, а также у работников сельскохозяйственной отрасли, следует из исследования HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Самые высокие зарплатные ожидания в июне зафиксированы у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга – 170 тысяч рублей, высшего и среднего менеджмента – 160 тысяч, а также у работников сельскохозяйственной отрасли 120 тысяч рублей, говорится в сообщении. При этом, как уточняется в исследовании, почти каждый второй россиянин, 47%, не готов снижать свои зарплатные ожидания ради сохранения нынешнего места работы или гарантированного трудоустройства на новую должность. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

чарлю я на чай. Я уснув под шумок, чайні ложки в стакані.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Infinity.

0: желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Алиса теперь может рассказать, что происходит в кадре IP-камеры. Голосовой помощник Алиса теперь может сообщать пользователям о том, что видят фирменные IP-камеры наблюдения. Например, узнать это можно через Bluetooth-колонку или наушники. Новая функция работает так. Если камера подключена к экосистеме умного дома вместе, например, с наушниками Яндекс.Дропс, то через последние можно попросить Алису посмотреть, что сейчас в кадре. Например, стоит ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота, спит ли ребенок, подходит ли костюм для собеседования и многое другое. Помимо наушников поддерживаются Яндекс.Станции, ТВ-станции и просто чат с Алисой. Без подписки доступны 20 запросов в месяц, а с уровнем экстра или стандарт – неограниченное количество. Новая возможность работает на основе визуальной языковой модели. Еще добавили 3 новые функции. Автоматическое включение записи по определенному событию в кадре. Голосовой поиск сцен и эпизодов из видеоархива в свободной форме. Возможность добавить 3 положения камеры и голосом переключаться между ними. Поиск по видео включает в себя даже отдельные сцены. К примеру, можно найти ролик, где люди поют под гитару или играют с собакой. А сценарий для начала съемки включает в себя неограниченное число событий, вроде тех, когда в кадре появляется питомец или кто-то подходит к двери. На этом пока все. Услышимся!
1: Радиостанция «Инфинити».

0: рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 15 июля 1822 года открылась Нижегородская ярмарка, крупнейшая ярмарка в царской России. Впервые за все время строительства ярмарок в России здесь были устроены санитарно-технические помещения. Была построена первая в России подземная сводчатая канализация. В 1840-е годы на ярмарку ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов, в том числе около 500 купцов из Западной Европы и Америки, 220 купцов из Средней Азии. К середине 19 века ярмарка оказывала влияние на состояние всей торговли России. К этому времени был образован уникальный архитектурный ансамбль, который не имел себе равных не только в русском, но и в европейском градостроительстве 19 века. В конце 19-го, начале 20 века было издано много иллюстрированных календарей, путеводителей, художественных альбомов и открыток с видами Нижегородской ярмарки. В советское время было принято постановление о ликвидации Нижегородской ярмарки. Ярмарочные здания приспособили под жилые помещения. Весной 1990 года было принято решение о возрождении Нижегородской ярмарки. Была создана дирекция, а в 1991 году ярмарка приобрела большой экономический размах.
2: 15 июля 1975 года состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран – советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона». 15 июля 1975 года с космодрома Байконур в Советской Республике Казахстан стартовал космический корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Через 8 часов с мыса Канаверал во Флориде, США, поднялась ракета «Сатурн-1Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брентом и Дональдом Слейтоном. На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковочной позиции. Они готовились к беспрецедентной международной космической миссии. Контакт состоялся 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. Через 3 часа после стыковки Леонов в шлюзе приветствовал Стаффорда рукопожатием и фразой «Glad to see». «Привет, рад тебя видеть», — ответил Стаффорд по-русски. Затем мужчины обнялись. Для телезрителей мира астронавты и космонавты провели телевизионные экскурсии по своим кораблям. Они угощали друг друга. Русские подготовили обед, состоящий из пряников, русского черного хлеба, орехов, слив, мясного паштета и творога. Американцы ответили на это индейкой, мясными шариками, супом из морепродуктов с грибами. Звучали тосты за дружбу. Вместо водки использовался борщ. Одновременно космонавты совершенствовали процедуру стыковки и проводили научные эксперименты. Некоторые из них продолжились после того, как русские и американцы, проведя вместе почти 2 дня, расстались.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 9

0: проблемы, заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Этим летом для россиян предусмотрены прибавки к пенсии сразу по нескольким основаниям, самое заметное из которых ожидается 1 августа. В этот день работающим пенсионерам произведут перерасчет страховых пенсий, напомнил в беседе с Арте член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, затронет августовский перерасчет тех, кто работал в течение 2025 года и за кого вносились страховые взносы, еще не учтенные в размере пенсии. Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов, пояснил эксперт. С учетом стоимости коэффициента в текущем году 156 рублей, максимальная прибавка составит 470 рублей в месяц. Жара представляет серьезную угрозу для ноутбуков. Главная опасность – повышение температуры внутренних компонентов. О том, где нельзя оставлять технику, рассказал Алексей Вовненко, ведущий бренд-менеджер Айру. При температуре аккумулятора выше 35 градусов начинается его ускоренная деградация. При нагреве до 40-45 градусов потеря емкости становится заметной для пользователя. Не менее чувствительны к перегреву накопители SSD. При 70-75 градусах они снижают производительность. Оставлять ноутбук в закрытом автомобиле летом крайне нежелательно, предупреждает Вовненко. В жару температура внутри салона может быстро подняться до 60-70 градусов. В первую очередь страдает аккумулятор. И в завершении выпуска исследователи из Няньянского технологического университета в Сингапуре и японского университета Васеда разработали таракана-киборга, который может не только передвигаться по суше, но и проводить до 3 часов под водой. Обычные тараканы дышат не легкими, а сетью тонких трахей, которые доставляют кислород напрямую к клеткам. На спине насекомого закрепили небольшой резервуар с разбавленной перекисью водорода. Помимо акваланга, киборг оснащен электронным модулем дистанционного управления. Команды передаются насекомому с помощью электродов, а двигаться оно продолжает за счет собственных мышц. Благодаря этому устройству не нужны тяжелые батареи или сложные моторы, что делает систему легкой и энергоэффективной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
4: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Ленинградской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20:00. Будем рады видеть вас в нашей команде.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: Решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: Музыка бывает разной. Программа «Альтернатива».

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 16 июля, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночи слабый, днем от 4 до 11 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, во второй половине дня начнет расти. Температура ночью 12-14, а днем 20-22 градуса тепла. В пятницу, 17 июля, малооблачная без осадков, ночью 8-10, а днем 20-22, в субботу 18 июля также малооблачно и без осадков, а днем до плюс 24, в воскресенье до плюс 28, вечером пройдут дожди и грозы. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

0: создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: Радиостанция Infinity.
1: Утро. Плохое утро. А день кажется скалой, на которую надо карабкаться. И вдруг по радио отличная песня. И эта песня лучшая, что может случиться этим утром. Но тут же звонок. И вижу, что звонит старинный друг. Но я думаю, дружище, я сам тебе перезвоню.

Радіостанція «Інфініті».

10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.